Видео тоже. Братья, подождите меня, я подъеду позже. Сразу понимаю, что мы с ними не похожи. Я тебя не знаю, рэп должен быть чернокожий. На старухе тихо.

0: Это, короче, по Альфа-Арабии со стороны Сихульна едешь. Съезд же есть, который справа.
1: Пацаны, кто когда поедет? Я вот с Медеу, с Мишей, думаю, сейчас двинуть потихоньку.
2: В районе Капчика там что? Дождя нет еще?
3: Что-то вообще тихо, даже музыки нет.